0: мама, папа, дай увидеть вас там, дерьте кидуза. Бой вам обродви часа роз.
1: Часа!
0: Озволь там эти кори.
1: И корвота знать.